0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: всегда хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Если нравится музыка Ульяновск FM, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы. Хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Олень проник в дом во Флориде и поплавал в бассейне. Крупное животное устроило хозяевам и местным шерифам настоящее шоу. Историю активно обсуждают в соцсетях. Видео инцидента помощники шерифа выложили в интернет. События развивались так. Хозяин дома во Флориде, вернувшись, обнаружил у себя в ванной комнате незваного гостя. Олень застрял в узком пространстве и замер в растерянности возле раковины и унитаза. Приехавшие на вызов помощники шерифа переставили мебель, чтобы освободить животному путь к выходу. А чтобы аккуратно направить испуганного зверя на задний двор, использовали длинную щетку для чистки бассейна. Оказавшись на террасе, олень с разбега прыгнул в глубокий бассейн, переплыл его, выбрался и тут же прыгнул в воду во второй раз. Освежившись, гость нашел лазейку в заборе и скрылся в ближайшем лесу. В полиции округа позже пошутили, что нарушитель скрылся до того, как ему успели выписать штраф за незаконное проникновение на частную территорию.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ка-чинг.
1: Ульяновск FM.
2: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.

Ульяновск FM 104.2. Come here, baby.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября 1504 года во Флоренции на площади Синьории торжественно установили статую Давида работы Микеланджело Буонаротти. Заказ сделал флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, и до Микеланджело высечь скульптуру из огромного блока мрамора пытались два других мастера, но отказались, назвав камень непригодным. Микеланджело победил камень за 3 года. В библейском сюжете юный пастух Давид победил могучего великана Голиафа, и обычно его изображали юношей с головой соперника в руке. Но Микеланджело изобразил Давида в момент перед боем и сделал взрослым мужчиной с совершенным телом. Чтобы создавать шедевры, скульптор скрупулезно изучал анатомию человека на умерших, лично вскрывал трупы в специальной комнате при монастыре. У статуи Давида Микеланджело сознательно нарушил пропорции. Голова, руки и кисти увеличены, так как фигура высотой 4 метра выразительнее выглядит при просмотре снизу вверх. Мраморный Давид почти 4 века стоял под открытым небом, под дождем и ветром. С конца 19 века оригинал хранится в галерее Академии изящных искусств, а на площади Синьории стоит копия.
4: Ульяновск FM.

0: Хабаровск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ, Радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: 13 сентября в Ульяновске в Троицком переулке с 11 до 20 часов вечера пройдет 5-й юбилейный фестиваль русской культуры «Краса Симбирска». За 5 лет проект вырос из локального праздника в крупное событие Поволжья. В честь Года единства народов России программа расширена. Впервые на фестивале будут представлены татарские, чувашские и марийские костюмы в современном прочтении. Дизайнеры из трех регионов докажут, что народная одежда – это стильная альтернатива музейным экспонатам. Гостей ждут интерактивы на площадке «Красная нить», реконструкция свадебного обряда от театра «Веретено» и музыка коллективов из Казани и Яшкар-Алы. Финал фестиваля – большой показ мод. Особое внимание коллекции Екатерины Кирилловой из Барыша. Общие хороводы и концерт группы «Вера». В Ульяновске завершается обустройство ливневого ДК «Киндяковка» и на перекрестке улиц Кирова-Корсунской. У Дома культуры, где основные работы завершены, осталось заасфальтировать место прокладки коммуникации. На пересечении улиц ветхую кирпичную стенку заменили на бетонную конструкцию от Ульяновского водоканала. Участок засыпали песком и щебнем. После усадки грунта здесь уложат свежий асфальт. В результате проблемные точки перестанут затапливать во время сильных дождей.
4: Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация и Федерация рестораторов и ательеров при поддержке крупнейших сетей предложили министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову реформировать туристический налог, сделать его плательщиком самого туриста. Отказаться от процентной ставки в пользу фиксированной суммы за человека в сутки для предсказуемости нагрузки независимо от роста цен на проживание, а также ввести инвестиционный вычет по подтвержденным затратам на реконструкцию и капитальный ремонт, чтобы средства оставались у предпринимателей для обновления инфраструктуры.
5: Заслуженный артист России композитор Игорь Саруханов предложил возродить существование художественной советы для повышения качества российской музыкальной индустрии и профессионализма артистов. По его мнению, во времена СССР коллегиальные органы с четкими правилами не допускали к массовому слушанию непрофессиональных исполнителей, требуя обязательного профильного образования. Композитор отметил, что после отказа от этой системы в 90-е годы на сцену могли выйти люди без должной подготовки, из-за чего современная музыка потеряла в качестве. Саруханов выразил уверенность, что возвращение худсоветов позволит непрофессионалам отпасть самим по себе уже в ближайшее время, уступив дорогу профессионалам в своем деле.
6: Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков.
7: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Морепродукты, похоже, способны обратить вспять признаки старения. Речь идет о съедобных морских асцидиях. Их изучением занимаются ученые Стэнфорда вместе с коллегами из китайских университетов. Соединения, обнаруженные в организмах этих хордовых, улучшили память и способность к обучению, укрепили связи между клетками головного мозга, уменьшили воспаление и даже способствовали росту более густой и темной шерсти у мышей, на которых эксперименты проводились. Исследователи полагают, что эти соединения могут стимулировать регенерацию мозга и защищать стареющие синапсы. Морских асцидий едят часто в сыром виде в некоторых частях Азии, в том числе в Корее и Японии. Морепродукты содержат большое количество жировых молекул, называемых плазмологенами, которые присутствуют также и в организме человека, по большей части в мозге, сердце и иммунной системе. Однако с возрастом их уровень, как правило, снижается. Восстановление уровня этих липидов может помочь защитить мозг от некоторых изменений, связанных со старением.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября – Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Слово «грамотность» произошло от латинского «грамматика» – учение о словесности. Грамотным считается человек, умеющий читать и писать на родном языке. В русском языке много интересного. Например, почти все слова на букву «А» заимствованные, кроме «азбука» и «авось». И всего 74 слова на букву «И» краткое, в том числе «йод», «йогурт» и «йога». Привычное слово «хулиган» вовсе не исконно русское. Оно произошло от фамилии английской семьи Халлиган, члены которой отличались взрывным характером. Суп солянка поначалу назывался селянка, не от слова соль, а от слова село, то есть сельское кушанье. Глаголы одеть и надеть часто употребляют неверно. Чтобы запомнить, как правильно, придумали фразу «одеть надежду» и «надеть одежду». При этом в знаменитой кинокартине «Ирония судьбы» есть ляп на эту тему. Главная героиня по имени Надежда, кстати, учитель русского языка, неграмотно говорит: «Ой, я забыла одеть праздничное платье».
4: Ульяновск FM.

0: you think, you realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 8 сентября – Международный день грамотности. Праздник учрежден ЮНЕСКО в 1966 году. Слово «грамотность» произошло от латинского «грамматика» – учение о словесности. Грамотным считается человек, умеющий читать и писать на родном языке. В русском языке много интересного. Например, почти все слова на букву «А» заимствованные, кроме «азбука» и «авось». И всего 74 слова на букву «И» краткое, в том числе «йод», «йогурт» и «йога». Привычное слово «хулиган» вовсе не исконно русское. Оно произошло от фамилии английской семьи Халлиган, члены которой отличались взрывным характером. Суп солянка поначалу назывался селянка, не от слова соль, а от слова село, то есть сельское кушанье. Глаголы одеть и надеть часто употребляют неверно. Чтобы запомнить, как правильно, придумали фразу «одеть надежду» и «надеть одежду». При этом в знаменитой кинокартине «Ирония судьбы» есть ляп на эту тему. Главная героиня по имени Надежда, кстати, учитель русского языка, неграмотно говорит: «Ой, я забыла одеть праздничное платье».
4: Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Фундо.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северо-западный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск-ФМ.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но, может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну, будь здорова, привет.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В рабочем поселке Сурское Ульяновской области в левом флигеле бывшего дома купчих Соколовых обустроят храм во имя преподобного Сергия Радонежского. Симбирская епархия получила исторический особняк, нуждающийся в восстановлении еще в 2015 году по благословению митрополита Лунгина. Новый храм станет временной площадкой для благослужения на время капитального ремонта основного храма поселка. В дальнейшем здании поэтапно откроют паломнический центр с трапезной и гостиницей для гостей Никольской горы. В Ульяновской области расширяют возможности для бизнеса. В Димитровграде и промзоне Заволжья готовят новые производственные площади. Индустриальный парк «Мастер», созданный в 2021 году по нацпроекту за счет собственных средств, обустраивает под аренду корпус площадью 3000 квадратных метров. Сейчас на его территории работают 33 резидента, создано более 640 рабочих мест, а объем внебюджетных инвестиций превысил 1 миллиард рублей. Министерство образования и науки России планирует увеличить число иностранных студентов отечественных вузов до 500 тысяч человек, о чем заявила заместитель главы ведомства Ольга Перова на сессии Восточного экономического форума. Она подчеркнула, что текущий показатель уже составляет 422 тысячи обучающихся, поэтому достижение новой планки является гарантированными, пишет ТАСС. Вице-премьер России Александр Новак на полях Восточного экономического форума заявил о стабильной ситуации с дизельным топливом в России, отметив, что большая часть независимых

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.
2: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас впереди Сил, чуть раньше хит, а желание ощутить настоящие чувства, Real Sugar, драйвовая вещь от Roxette. А начнем золотую коллекцию в этом часе с Сиси Кейдж.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: финале золотой коллекции Seal. It's a man's man's world. Дальше 5 песен о любви. Начнем с Элтона Джона. Нас ждет баллада Believe. А сейчас музыка, понятная без слов. Кенни Джи. Paradise.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
3: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Нас ждут Сандра, чуть раньше Пинк, Владимир Кузьмин, «Я не забуду тебя никогда», цепляющий с надрывом хит, чуть раньше Леони Клаум Скотт, яркая новинка, а сейчас Элтон Джон начнет «Пять песен о любви».

0: С нами только что Pink в 5 песнях о любви. В рамках пятерки остался еще один трек. Слушаем дальше Сандру «Stop for a Minute». Меня зовут Роман Калашников. Всем легкого и продуктивного рабочего вторника.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: На радио Ульяновск FM 5 песен о любви.

даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

какая в сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников, дальше «Золотая коллекция». Слушаем Долорес О'Риордан, перед этим Savage Garden, а начнем с настоящего диско-хита. Однако вот музыкальная ирония в том, что когда вышла самая первая партия пластинок, на которой была эта песня, трек находился на стороне «Б», то есть музыкальные продюсеры делали ставку совершенно на другую песню, но история, как мы понимаем, распорядилась иначе. Суперхит «I Will Survive» Глория Гейнер в «Золотой коллекции часа».
1: «Золотая коллекция» радио «Ульи».

0: Долорес О'Риордан. В финале золотой коллекции часа. У нас дальше Араш, Пью Лав. Покажем музыка, понятная без слов. Слушаем инструментальную версию легендарного рок-хита «Дом восходящего солнца».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Дальше наша музыкальная подборка «Золотая коллекция». Вы услышите три потрясающих хита, например, нас ждет песня «In Out of Love», это Армин Ван Бюрен и Шарон Ден Адель, раньше Майкл Джексон, а начнем с «Квинна».
0: «Золотая коллекция» радио Ульяновск.

0: Армин Ван Бюрен и Шерон Дон Адель в золотой коллекции часа. У нас впереди Sting, слушаем хит «Fields of Gold», покажем музыка, понятная без слов. «Огненные колесницы» — «Вангелис».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Том Бруно Марс, I Just Might, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, дальше послушаем Мумитроль. Утекай.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Холи Молли, Shot of Friends, музыка, которую мы любим. Дальше немного классики рока, ну или поп-рока, включаем Roxette, The Look, добавим драйва.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра пасмурно, дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью и днем до плюс 13.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. We're already past temptation.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Желаю вам отличного, пока еще рабочего вторника. Дальше золотая коллекция. Мы подобрали три классные песни. Например, услышим хит 2011-го «You Will Never Know» и «Мани», перед этим «Энигма», а начнем с дуэта Альбана и Рамина Пауэр «Феличита».
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

«Мании» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, слушаем Поля Мориа. «Токката».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Просто отличная песня Eurythmics для отличного вечера вторника. Называется «There must be an angel». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Хорошего настроения желаю. А дальше у нас нулевые хит «Охотники» группы «Смысловые галлюцинации».

Ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

А как вам эта новая композиция? Она называется «Дракула». А дальше у нас с вами песня про девушку, которую очень трудно предсказать, но так легко в нее влюбиться. Называется «Козасей Арике Повери».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
4: Got a new vibe.

0: Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения и уж легкого завершения всех дел на сегодня. Далее для вас золотой коллекции в ней Me and My Lady Love Go On. Также послушаем Адриана Челентано. А в начале нашей с вами тройки Alphaville Forever Young.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Адриано Челентано, Конфесса в нашей с вами золотой коллекции. В новом часе CM послушаем Шанделье, до этого еще узнаем, что завтра будет с погодой, а чуть раньше еще инструментальная композиция называется «Back to Life».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: 13 сентября в Ульяновске в Троицком переулке с 11 до 20 часов вечера пройдет 5-й юбилейный фестиваль русской культуры «Краса Симбирска». За 5 лет проект вырос из локального праздника в крупное событие Поволжья. В честь Года единства народов России программа расширена. Впервые на фестивале будут представлены татарские, чувашские и марийские костюмы в современном прочтении. Дизайнеры из трех регионов докажут, что народная одежда – это стильная альтернатива музейным экспонатам. Гостей ждут интерактивы на площадке «Красная нить», реконструкция свадебного обряда от театра «Веретено» и музыка коллективов из Казани и Яш-Каралы. Финал фестиваля – большой показ мод. Особое внимание коллекции Екатерины Кирилловой из Барыша. Общие хороводы и концерт группы «Вера». В Ульяновской области обновили курс «Разговоры о важном». Программа для школьников от 6 до 11 классов, колледжей и техникумов теперь включает истории жизни выдающихся россиян. За учебный год предусмотрено 28 занятий об ученых, военачальниках, врачах и деятелях культуры. Учебные материалы адаптированы под все возрастные группы. От учеников начальной школы с 1 по 4 классы до студентов старших курсов среднего профессионального образования. Жители Ульяновской области до 5 октября смогут подать заявки онлайн на портале «Открытый бюджет» для реализации своих идей по благоустройству в будущем году. А помощь им окажет специальный бот-помощник. По словам министра финансов Натальи Брюхановой, программа стала выгоднее благодаря увеличению субсидий, продлению ремонта дорог на крупные города, а также дополнительным баллам для молодежных, пенсионных и инклюзивных инициатив. В России до конца текущего года планируется разработать единую систему оплаты труда для работников здравоохранения, чтобы устранить региональные различия в зарплатах за одинаковую работу и в зависимости их структуры от самих медучреждений. Согласно новым правилам, доля оклада без учета компенсации должна составлять не менее 50% заработка, а стимулирующие выплаты не более оставшихся 50%. Внедрить и адаптировать эту систему намечено в начале будущего года. Параллельно профсоюз работников здравоохранения России начал отслеживать работу системы наставничества и подготовку специалистов, пишет ТАСС. Японские ученые выяснили, что ежедневное употребление 300 мг холина из яичного желтка значительно улучшает память, внимание и скорость мышления у людей пожилого возраста с жалобами на забывчивость. Эффективность объясняется тем, что в составе фосфолипидов желток хорошо усваивается, преодолевает гематоэнцефалический барьер и участвует в образовании нейромедиатора ацетилхолина, при этом не повышая уровень вредного для сосудов эноксида. Для получения суточной дозы рекомендуется съедать 2 яйца на завтрак всмятку или в виде пашот вместе с овощами. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 19 копеек, евро 100 рублей 17 копеек.
4: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: На очереди у нас с вами английская певица и автор Сиена Спиро. Послушаем ее прорывный хит, который попал во многие чарты разных стран. «Die on this hill». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коммунальные квартиры появились после революции 1917 года. Частная собственность на недвижимость была отменена. Жилья тогда не хватало, так что большие дорогие квартиры делили на комнаты, где стали жить по несколько чужих друг другу семей. Сегодня коммунальные квартиры. Название «коммунальное» пришло в русский язык из французского. «Коммунальный» значит просто «общий». Подобное жилье было еще в Древнем Риме. Коммунальные квартиры были самым дешевым жильем в СССР. На оплату комнаты в коммуналке уходило от 3 до 7 рублей в месяц, при средней зарплате 120-180 рублей. За общие коридоры, кухню и туалет жильцы не платили, государство брало эти расходы на себя. На пике коммуналок в Ленинграде до 40% всех семей жили в коммунальных квартирах. На закате Советского Союза в коммуналках жили 11% населения страны. Неофициальной столицей коммуналок до сих пор остается Санкт-Петербург. В начале 2020-х годов в городе было около 70 тысяч коммуналок, где проживали сотни тысяч человек. В коммуналках жили Сергей Довлатов, Георгий Вицин и Юрий Никулин, который переехал в отдельное жилье только в 70-х, будучи уже всенародно любимым артистом. Главная баба-яга СССР Георгий Миляр всю жизнь жил в коммуналке, которую сделали из их семейной квартиры. Миляр скрывал свое происхождение. Он был потомком аристократов и золотопромышленников, и его настоящая фамилия – Демелье. Самая знаменитая в России коммуналка – это нехорошая квартира Михаила Булгакова по адресу Большая Садовая, 10 в Москве. Прототипом скучной Аннушки, пролившей масло, была реальная соседка Булгакова по коммуналке Анна Горячева. Также знаменитыми стали культурная коммуналка Сергея Довлатова и полторы комнаты коммуналка Бродского на Литейном, 24 в Петербурге. Самая знаменитая киношная коммуналка – это квартира из Покровских ворот. Все персонажи в этом фильме имеют реальных прототипов, кроме Алисы Витальевны. Тетушки у Костика не было. И что на первом месте? Официальный статус самой большой коммунальной квартиры в России удерживает коммуналка в Санкт-Петербурге на Детской улице, дом 17 на Васильевском острове. Ее площадь превышает 1200 квадратных метров, а центральный коридор имеет длину 100 метров. В квартире 80 комнат, в которых раньше жили 150 человек.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью +11-13 градусов, а днем +12-14.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Я так привыкла жить.

0: Друзья, хорошего вам вечера, прекрасного настроения. А далее у нас с вами золотая коллекция. В ней звезды первой величины, не меньше. Послушаем Spice Girls, We Forever, Westlife, I Lay My Love on You, а еще Bad Boys Blue. Они откроют золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Сколько женских сердец они завоевали, бой-бенд из Ирландии Westlife, а в нашей с вами золотой коллекции. В новом часе послушаем Dido Thank You, до этого еще узнаем, что завтра будет с погодой, а чуть раньше музыка понятная без слов.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в ней Марк Алмонд и Love is Pound, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. А в начале нашей с вами тройки послушаем песню, за которую Sting в 83-м году получил Грэмми. Every Breath You Take группы Police.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Это наша с вами золотая коллекция, в которой Sunrise Avenue, а нам с вами прекрасного осеннего вечера, хорошего настроения и приятного уже отдыха после работы. Depeche Mode Precious в новом часе, до этого музыка понятная без слов, Каприз Паганини, версия Джеймса Ласта и Ричарда Клейдермана.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: На очереди у нас с вами Тедди Суимс, мистер Ноу Ит Олл, мистер Всезнайка. Но прежде еще Анна Романова, которая тоже знает, что нас с вами ждет завтра, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы. Тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Девы. День прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы. Будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги. Не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи. День активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Впереди для вас еще много прекрасной музыки. Например, скоро послушаем Лауру Паузиниц, Not Goodbye. Но прежде Анна Романова расскажет гороскоп. На среду послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль, возможны ссоры по пустякам и существенные расхождения во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы. Возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки. Возможны недоразумения при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы. Тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева. День прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей. Она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет в неожиданной или в неформальной обстановке. Стрельцы. Будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги. Не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи. День активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: На завтра синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, а ветер северный от 6 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 12-14.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

everywhere. I drove my fist.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: me.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

там, где музыка прежде всего. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

открыла мне двери. Снег вошел вслед за мной, и вдруг снег растаял.